0: На обед. А, все, правильно, правильно.
1: Обед.
0: Все. Ло, нуралист, стоматолог после обеда.

0: Медицинская поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающим в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки, как капсунал.
5: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М,
6: У,
5: К.
6: Да,
5: Б.
6: Последние две строчки вам
5: вообще не вижу.
6: А другой класс теперь другие два читаем.
5: Б, К, Ш,

0: Маневрова 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП Вахненко.
1: Вернее, готов, нас ждем. А он же на четвертый.

0: Там потом прицеп купил.
1: На обычном пути на Кустанайку, что там у тебя, все дали на вагон.
2: Пробуй. Манеровый план работы с первого, выезжай за Манеровый третий, маршрут вам готов.
3: Отрядом

0: ЭКГ с физиотерапевтом покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт наш.
1: Там никого нет? Пришли его? Уй, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да. Здесь не, не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Так вот при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: И неврология тоже может быть у вас. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь сесть. Получится все равно. 14 дней минимум. Uh-huh. Недель достаточно будет. Uh-huh. Фуконазол, потом нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзели дэджу доктор Казар. Кундель сэге дары шукерек. Прямо? Казар, футболка нас шеш, паяхки мы шеш. Кухрым сгажат нас, карай салат, сэм дада. Правый желудочек 2,8, МЖП 1,2. Айтпадыма, жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
4: Әлігі жатқыдарың арманы дейді?
3: Жоқ, сізде 2-3, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүрегінің жүрегінің күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, әлде пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
5: Атрофирование мозга.
6: Привет, скоро, короче.
5: Ага, успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше. Она говорит, не ждите улучшения.
6: Только лучше.
5: Я же не врач. Ага. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой, да, 2 года назад.
6: Перепилил.
5: Перепилил. Надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются.

0: делать. Так, чувствуем?
1: Да.
0: Так, чувствуем?
1: Да.
0: Одинаково?
1: Одинаково.
0: Угу. Вот так вот.
1: Тоже есть.
0: Ага, так.
1: Тоже есть.

0: Вот так вот чувствуем?
1: Да, остро.
0: Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
2: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
0: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
2: Рука сломана правая, левая тоже порезана.
0: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
2: Она выше локтя сломана у него правая, а это болгаркой повредит.
0: Хорошо.
2: Ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
0: Аллергии есть или нету?
2: Нет.
0: Язва, гастрит есть, нету?
1: Нет.
2: 12-перстная язва. Что ты молчишь?
0: Сахарный диабет есть или нету?
1: Нет, нет.
0: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
1: Нет, тоже.
2: Язва 12-перстная у него, заключение у меня на руках, это лет 10 назад снимок, как читали.
0: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
1: 2 года.
0: 2 года. Как легли, да, получается,
2: да.
0: Правильно?
2: Да,
0: было?
2: Да, да.
0: После
2: да.
0: Инсульта.
2: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне, почему он падает?
3: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
2: А как он повредил? То, что упал,
3: кровь,
2: ударился?
3: Кровь там у него. Инсульт у него.
2: В сердце, да? В сердце.
3: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
2: Да, он, туда, да, туда, он туда, вот так идет, да.
3: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
2: В мозгах
3: работа,
2: именно.
3: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
2: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
0: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
2: Полных 64, 65.
0: Ну, он уже на пенсию получил.
2: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: Чуть мама на бирже открыта была, да?
1: Чего Михаил только что вышел в джунгл? Осталось в джунгл.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше Тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кісілер болса, жаңа туғандар, сіздерге тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауыл тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереді. Іште очередьта айға шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз, ондай адамдар келіп жатса, инвалид, жаңа айтын, үлкен аталар кісілер

0: проходим, когда проходим.
1: Здесь вот такого, да, вот я сейчас.
0: Хорошо.

0: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. Другую сторону, другую сторону. Тут. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог, который нужно втираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
1: Получается, по структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
2: Хорошо? Ну, и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно, хорошо? Все, заключение на руки.
2: Все,
1: до свидания.